0: пощо там корм буде? Зі карти. То п'є сочина. Сучна. Є. Яні то атма кагоне. Еса апні копанав. Джо апні
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।